0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 19 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Итак, 7 часов и 8 минут, Минская волна. Доброе утро, добрые, дорогие
2: доброе
1: наши.
2: Доброе утро. Утро – это не повод выключать будильник, это повод включить нас на полную и забыть слово «никогда».
1: Да, пятница, друзья, мы ее объявляем. Солнце уже где-то там, за окном, мы его видим. Ну а внутри целый фестиваль. Сегодня мы с Юлей официально открываем сезон хорошего настроения.
2: И с Женей Тихоновым,
1: между
2: прочим.
1: И, конечно, с Юленькой Умаровой. И мы будем распространять вайб при ближайших выходных честно, громко и, на самом деле, без всяких там нет.
2: Турбулентности никаких да. не предвидится нет, в нашем эфире, да. Нет. Поэтому включаем настроение на полную, заряжаемся энергией подходящих выходных, ну а для этого мы сделаем все возможное.
1: Абсолютно все возможное, потому что для тех, кто в пробках, знаете, что ваше утро уже взлетает, а вот те, кто дома с кофе, знаете, что вы в эпицентре всех событий.
2: Утро обязательно будет улетным.
1: Великолепно ты крикнула, поэтому ждем, желаем вам легкой драйва и, конечно же, правильной музыки.
2: Ну, а Минская волна с нами даже пятница наступает быстрее.
1: В общем, поехали. Осталось лишь только посмотреть на погоду и, конечно же, да, смелее в путь.
0: О погоде.
2: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. По западной половине кратковременные дожди. Mm-hmm. Во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная утром и днем от плюс 22 до плюс 28.
1: Так же, как и в Минске, в принципе, облачно с прояснениями. Местами по городу кратковременный дождь, но большая вероятность до 80%. Возможно, даже гроза. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром где-то плюс 18, днем прогреется до плюс 26. И вот это, между прочим, очень даже хорошо, потому что дождик-то идет, немножечко освежает природу и нас.
2: Да,
1: ты согласна?
2: Нас это точно первым пунктом, поэтому прямо сейчас мы пополняем свои организмы кофеином, чаем. Он просит влаги, и не зря мы уже четвертую кружку, да, пьем.
1: Это я с тобой полностью согласен, и не зря мы тут разговариваем. И поэтому готовы представить план нашего пятничного улетного полета. Смотрите, последний перед выходными гороскоп прозвучит в конце часа.
2: В середине часа разыграем билеты в театр. Обязательно будьте начеку.
1: Угу. А также расскажем, какое новшество ждет автошколы Беларуси. И спойлер, оно касается уроков вождения.
2: В общем-то, друзья, настроение пятничное, отличное. Разогреваться предлагаем вам под музыку на МВ Радио.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: 7:19, пятница, всем доброе утро еще раз. Mm-hmm. У нас есть новость для будущих водителей. Уже скоро уроки вождения в автошколах будут записываться на видео.
2: О, как. По-по-по, да. Какая-то юмористическая программа, наверное, планируется
1: да, в Беларуси. Да, юмореска. Прокуратура проверила и нашла солому.
2: Чего?
1: Это не шутка. В Могилевской области на одном из автодромов вместо уроков вождения складировали солому. Как
2: просто
1: тебе такое?
2: Потрясающе. Курсанты, видимо, должны были отработать не параллельную парковку, а что, метание стоков, что ли?
1: Например.
2: Но это еще далеко не все. В других автошколах, например, не хватало машин. Mm-hmm. Соотношение должно быть таково. Одна машина на 15 учащихся, а по факту очередь на практическое занятие, как в советский гастроном. Ну или в Макдональдс, как только он открывался.
1: Да, так вот, проверка наведала с проверочкой и выяснили, mm-hmm. что деятельность 11 автошкол приостановят.
2: Вот так.
1: Потом, правда, восстановили вот эту деятельность после устранения косяков, и правительству доложили. И родилось предложение. Уроки вождения в автошколах совсем скоро будут записываться на видеорегистратор.
2: Причем, что обязательно будут записываться для категории Б и С, так точно. И с определенным сроком хранения записей. Теперь все будет под запись, дорогие друзья.
1: Под ручку.
2: И часы, получается, не украдешь, и хамство в салоне не допустишь, между прочим, с обеих сторон.
1: Да.
2: Иначе все пойдет в прокуратуру с флешкой. Но, конечно, есть еще и другая сторона этого процесса.
1: Да, вот вспомните себя, друзья, курсантом. Вы и так нервничаете, да, боитесь заглохнуть на перекрестке. А тут еще и красный глазок регистратора на вас смотрит. Ваши ошибки останутся с вами навсегда.
2: Да, на самом деле. С другой стороны, это очень хороший способ стать видеоблогером или ютубером. Ну, накосяковал, и ты уже, получается, во всех социальных сетях.
1: Да.
2: Тебе все руку жмут, да дорогу уступают. Ну, так, на всякий случай.
1: Инструкторам же тоже не сладко. Раньше можно было, например, сказать курсанту: ты, Вася, едешь как бревно, и никто не узнает. А теперь Вася придет домой, пересмотрит запись и поддаст на инструктора за моральный ущерб.
2: По крайней мере, теперь уже не точно будет повод пилить своего Васю. В общем, лично мы за честные уроки вождения. Это
1: абсолютно факт.
2: Поэтому на всякий случай берегите себя, конечно же. Ну, а мы пока что немножко приглушим мотор и сделаем музыку погромче, потому что музыкальная пауза уже прямо сейчас.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вспомнит и поймаешь.
1: Итак, часы подсказывают 7 часов 31 минута. И несмотря на то, что до субботы уже рукой подать, даже не моей длинной, а вот женственной Юлиной, работа никуда не пропадает так-то. Поэтому давайте приведем вас в тонус с нашим «Вылетит и поймаешь». Потому что сегодня на кону у нас культурное мероприятие.
2: Культурное мероприятие, на которое отправим одного из наших слушателей 12 июня.
1: Два билета, между прочим.
2: Жена и любовь. Два билета, а героя три.
1: Выбери
2: меня.
1: Пойдет.
2: Вечная история любви и измен в музыкальном театре. Разыграем билеты на искрометный водевиль «Лемур-Лемур». Любовь. Вас ждут сразу две увлекательные истории из разных времен. Зажигательные танцы и море юмора. И помните, где бы ни кипели страсти, во Франции или в России, победителем всегда остается женщина.
1: Итак, да, это мероприятие.
2: Прекрасно.
1: Мероприятие у нас намечено на 12 июня, поэтому всем ушки на макушке для тех, кто любит культурные мероприятия. И на самом деле женщины побеждают не всегда. Вот не надо здесь.
2: Но потому что если мы не говорим про...
1: Вылетит и поймаешь как раз таки, да. Потому что у вас есть вся возможность выиграть, вне зависимости от пола.

0: Вылетит и поймаешь.
1: 7:41. Знаете, друзья, ужасно хочется бездельничать. Это еще не я сказала, а помните вот эти лучшие мемы на все времена у Антона Павловича Чехова. Так вот, из его мемуаров мы поняли, что он любил побездельничать, особенно в пятницу. А чем мы хуже? Мы можем тоже вписаться в эту историю. Но если и бездельничать, то так, чтобы был толк.
2: Да, согласен? И на самом деле абсолютно полностью согласен. Но с другой стороны, а как можно бездельничать, чтобы толк еще был?
1: Включать наши радио с 7 до 10 каждое утро. У нас есть розыгрыши, в которых мы отправляем на прекрасные мероприятия, например, в музыкальный театр.
2: Да, с помощью того, что вы называете нам фразу, которую мы спрятали в одной из наших песен. Сегодня фраза звучала так. Пятница будет улетной. И мы с этим абсолютно и полностью согласны. И также мы обещали, что найдем того самого первого человека, который даст нам правильный ответ. Сегодня им оказался Павел, номер которого заканчивается на 2699. Поэтому, Павел, поздравляем вас,
1: Павел,
2: от имени всей нашей редакции «Минская волна». И напоминаем, что будьте на связи, потому что в ближайшее время с вами свяжется наш редактор и расскажет, как забрать билеты в музыкальный театр.
1: Да, потому что вы отправляетесь туда именно 12 июня. Там будет рассказываться вечная история любви и измен, где в главных ролях муж, жена и любовник. Но если... мужской пол есть, осталось найти жену или любовницу и пригласить именно туда
2: что
1: ее.
2: Что она советует?
1: В общем-то, да, водевиль Лемур-Лемур. Вас ждет сразу две увлекательные истории из разных времен. Зажигательные танцы и море юмора. И помните, где бы ни кипели страсти, во Франции или в России, победителем всегда остается женщина.
2: Ну вот видишь, сегодня оказалось, что это мужчина, так что немного ломаем 1-0. Стереотипы. Ладно, поиграли, все довольны, ну, по крайней мере, мы надеемся. А теперь немного успокоимся. С минуты на минуту в эфире наш гороскоп на удачу, но вот а до него всего лишь небольшая музыкальная пауза на МВ Радио.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Гороскоп на удачу.
1: И генеральная зачистка объявляется прямо сейчас. Подкорректируем наши с вами планы на день. Наведем порядок и сделаем так, чтобы эта пятница, друзья, запомнилась нам надолго.
2: Итак, чем же запомнится эта пятница овнам? Чтобы не наломать дров за серьезные проекты, браться не стоит. Лучше сконцентрироваться на делах, во время исполнения которых трудно что-нибудь испортить.
1: В общем-то, по протоптанной дорожке, овны, идите, и будет вам счастье.
2: Да, без экспериментов сегодня.
1: Тельцы, у вас намечается день, когда не стоит брать на себя слишком много. Расслабьтесь и получайте удовольствие вон на пару с овнами.
2: Так, близнецы, идеи, пришедшие в голову в этот день, могут оказаться весьма перспективными.
1: Отлично. Раки, сегодня лучше тратить энергию с умом. Не пытайтесь выполнить все задачи сразу. Постарайтесь распределить их по мере важности.
2: Львы, в этот день приветствуется разумная доля экономии. Никто не говорит о том, что нужно отказываться от необходимого.
1: Да, просто выбирайте то, что именно вам подходит. Девы, из-за бьющей фонтаном энергии очень важно воздерживаться от пустых разговоров и споров на ровном месте, иначе не избежать конфликтов.
2: Конфликты нам не нужны в пятницу, нам нужно спокойно уйти на выходные. Весы, вас ждет день встреч и переговоров. Ваши слова сегодня особенно убедительны, так что используйте этот дар.
1: Скорпионы, если вас сегодня тянет куда-то подальше, не игнорируйте это чувство. Помечтайте о поездке или начните к ней готовиться.
2: Стрельцы, посвятите первую половину дня выполнению сложнейших задач, а вторую используйте для отдыха.
1: Козероги, сегодня лучше проявлять осмотрительность, если хотите исключить любые ошибки. В течение дня сосредоточьтесь на наиболее важных вопросах.
2: Водолеи, проявите внимание к поступающей вам информации. Скоропалительных решений лучше не принимать.
1: Да. Ну и рыбы, сегодня важно трезво оценивать свои действия, признавать свои ошибки и пытаться исправить их.
2: Ну что ж, у нас ошибок, по-моему, никаких не было. Все
1: пока
2: отлично.
1: Не было замечено.
2: Безошибочно идем и говорим то, что 7 часов и 51 минута прямо сейчас у нас на часах. А это значит, час потихоньку заканчивается. Пора звать Яну Довбенко, которая ответственна сегодня за новости.
1: Ян, приходи, мы тебя ждем.
2: Ну а пока небольшая музыкальная пауза для тех, кто еще просыпается, и для тех, кто точно не хочет заснуть этим пятничным утром.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

лучшее.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как сохраняют заповедники и почему не стоит доверять советам из соцсетей.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Экваториальной Гвинеи с днем рождения. Александр Лукашенко подчеркнул, что придает большое значение торгово-экономическому сотрудничеству двух стран. По его словам, особенно важно наполнить достигнутые договоренности конкретным практическим содержанием, при этом реализовать взаимовыгодные проекты в сельском хозяйстве, строительстве, здравоохранении и поставках техники. Он также подтвердил готовность нашей страны к продолжению эффективного партнерства и совместной работе по всем намеченным инициативам. В Беларуси сохраняют тишину заповедных зон и привлекают туда туристов. Об этом рассказали в Министерстве природы. Чтобы не превратить парки в шумные аттракционы, власти ищут баланс через концепцию управляемого туризма. Основным инструментом служит жесткое зонирование. При нем туристы видят только рекреационную часть. При этом заповедное ядро закрыто для массового посещения с абсолютным режимом тишины. Для каждого парка законодательно рассчитали предельно допустимую сезонную нагрузку. Такие меры позволяют природе восстанавливаться без вмешательства человека.
0: К новостям в мире.
1: Германия намерена сохранить контроль на внутренних границах Евросоюза. Об этом пишет Берлинер Цайтунг. Министр внутренних дел европейской страны заявил, что принятые меры оказались эффективны и их необходимо продолжить. При этом Европейская комиссия ранее выступала за отмену таких проверок. По словам министра, инструмент пограничного контроля будет развиваться более гибко, но останется необходимым. Сегодня проверки на внутренних границах проводят 10 стран ЕС. 7 из них ссылаются на миграцию как на главную причину для сохранения этих проверок. Новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 56-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. 90% проблем с кожей появляются из-за советов из соцсетей. К такому выводу пришла группа ученых. Исследователи опросили около 200 дерматологов. Выяснилось, что 88% врачей регулярно видят пациентов с заболеваниями, которые возникают из-за косметики. Особенно много таких случаев среди подростков и молодых людей, которые подражают блогерам. Дерматологи предупреждают, что опасность несут средства с ретиноидами, кислотами и отдушками, а также натуральная косметика. Большинство людей достаточно простой. Очищение, увлажнение и защита от солнца.
0: Новости компании.
1: Кто поет июньскими ночами так, что заслушивается весь лес? Зачем птице нужны ноги-ходули? И как болотная черепаха строит свое гнездо? Смотрите удивительные истории о дикой природе в новом выпуске программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: 8:11. Доброе утро, страна. На часах, как я уже и сказала, время раннее, но стрелки сошли в самом прекрасном положении. Пятница mm-hmm. – это супер день. Если бы, знаешь же, дни недели были людьми, пятница явно носила бы солнечные очки и улыбалась во все 32. Mm-hmm. И тут мне становится жаль зумеров, потому что попалась новость на просторах интернетов, что 54% людей, а именно зумеров, не умеют определять время по циферблату.
5: Да,
4: представляешь, вот
5: бывает.
4: Каждый второй представитель молодого поколения смотрит на часы со стрелками и видит абстракцию.
5: Слушай, да что там уже на самом деле время по циферблату определяет? Это столько цветочки, как по мне, потому что почти каждый второй не знает, как выкручивать лампочку.
4: Да,
5: да? То есть получается, что если перегорит свет в комнате, то есть та самая лампочка, зумер, скорее всего, спросит у чата GPT, а как починить, чем полезет в патрон самостоятельно.
4: Но, кажется, шутки про зумеров не были шутками, но ничего, мы берем шефство в наш час этот и распорядимся и временем, и планами, чтобы всем было хорошо.
5: Причем без всяких там нейросетей, сами мы здесь свои собственные, Юлия Умарова и Женя Тихонов, и, конечно же, поделимся планами на этот час. К примеру, сыграем и выиграем под конец часа с шифработом, потому что сегодня наш лот — это сет сочных шашлыков от Ами-Ями.
4: То, что надо в эту пятницу. Хорошо. Также в середине часа обсудим новость, что президент США, обсуждая Иран, развеял наши иллюзии.
5: К чему мы ведем это, мы узнаем только в середине часа. Ну а через несколько треков мы узнаем, какие праздники можно отметить сегодня, 5 июля.
4: План звучит отлично по-пятничному, поэтому продолжаем марафон отличного настроения на Минской волне, а музыка нам в этом помогает.
3: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Show.
1: Мы и так все прекрасно знаем, что пятница сама по себе праздник, особенно
2: да
1: летом.
2: Еще какой?
1: Конечно же, поэтому мы решили все-таки добавить немножечко еще красок с нашим топом 3 праздников на сегодня. Поэтому поехали.
2: Итак, первым в списке числится праздник, который объединяет каждого из нас. Всемирный день охраны окружающей среды. И вот знаете что? В Беларуси доказать любовь к природе проще простого. Вы ходите на улицу, и что мы видим? Чисто, уютно мусор утилизируется по уму, а настоящий Беларусь несет вот эту жвачку до самой дальней мусорки, но донесет.
1: Именно так. Даже несмотря на то, что карманы могут после этого слипнуться. Ну и на самом деле, мало того, у нас активно поддерживают переход на те же самые электрокары, то есть меньше выхлопов, меньше вреда. Правда, люди не всегда помнят принцип «береги природу», но это за пределами нашей страны, поэтому наша страна на этом фоне, скажем так, настоящий контркультурщик, и это здорово. Кстати, сегодня также еще и день эколога, поэтому профессионал. Каналы, примите наши поздравления.
2: Поздравляем, да. Ну а еще есть гастрономический взрыв. День кетчупа.
1: О!
2: Та самая добавка, без которой не обходится ни одна летняя посиделка на даче.
1: Точно.
2: На шашлыках. Вот мы привыкли, что кетчуп делается из томатов, да, классический.
1: Угу.
2: Но разве мифы? Оригинальный рецепт двухвековой давности. Вы не поверите, делался из маринованной рыбы.
1: Вот так вот, да. Между прочим, да, до 19-18 века он делался именно из этого маринованной рыбы. Представить такое сейчас себе немножко диковато, но это делали китайцы, поэтому здесь ничего удивительного.
2: Китайцев вопросов нет.
1: Именно так. И бонус, кстати, кетчуп еще и очень полезный.
2: Если натуральный.
1: Если натуральный, конечно же, хотя бы благодаря антиоксидантам. Так что берите, друзей, мясо, эту чудесную приправу к любому блюду и смелее на дачу, потому что пятница одобряет.
2: Ну а те, кто дождутся еще финала нашего трехчасового шоу, узнают рецепт вкуснейшего кетчупа, как сделать его дома. Но это будет позже, а пока завершим топом праздника популярных заблуждений. Вот заблуждаться не так уж и плохо на самом деле. Мы же не можем знать все на свете. Люди ошибаются, но главное не иметь иллюзий в том, что касается нас лично.
1: Вот, например, про радио мы часто слышим, что, мол, радиоволны вызывают облучение и болезни.
2: Так же, как микроволновка.
1: Да, именно так. Друзья, если вы считаете, что хорошее настроение болезнь, тогда в таком случае, да, мы вас облучаем каждое утро. Или, допустим, что мы тут из головы все придумываем. Тоже промажем. Потому что каждый день мы готовимся для того, чтобы сделать ваше утро на высоте. И на самом деле таких заблуждений и мифов хватает.
2: Ой,
1: за какую сферу только не возьмись.
2: Да.
1: Но в любом случае мы не заблуждаемся о том, что пятница – это прекрасный день.
2: Это абсолютно так. Поэтому всех с пятницей. Слушайте нас, МВ-радио. Не заблуждайтесь. Добавляйте кетчупа, да побольше к шашлыку. И берегите природу, мать нашу.
1: Да, но заблуждения на самом деле бывают также еще и в политике. Да и в людях мы часто можем ошибаться. Поэтому следующая новость как раз-таки про это. Но что мы знаем наверняка, так это то, что мы уже наговорились, и пора немного музыки послушать.
0: Давай. Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла, пиццу нам принесла. Нес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений. Управление через приложение. Обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Вот, Юль, скажи, а вот что для тебя означает фраза «прекращение огня»?
2: Так, ну тут далеко ходить не надо. Тишина, птички поют, все сидят за столом, за круглым столом переговоров, пьют чай. А что, есть какие-то другие варианты?
1: Ну, на самом деле, лично у меня нету, но, как выяснилось, мы с тобой просто наивные романтики.
2: Ой,
1: мы думали, что это когда,
2: да,
1: вот, когда никто не стреляет. Но, однако... Президент США Трамп, кто же еще, обсуждая Иран, только что развеял наши с тобой детские иллюзии.
2: Ну что там, зеленый сигнал ракете?
1: Ну, на самом деле, почти. Трамп заявил, что термин «прекращение огня» сильно зависит от региона мира.
2: То есть кому-то тишина, а кому-то что?
1: Ну, допустим, а кому-то, по его словам, я цитирую, «прекращение огня» означает, что вы стреляете, ну, только более умеренно так.
2: Это как? Подождите, ребят, прекращаем огонь, теперь стреляем только по пятницам с 12. До двух калибром поменьше. Что
1: нет,
2: за условия?
1: Никаких пятниц стрельбу. Вы что, вы издеваетесь? Не-не-не.
2: Да вообще никакой стрельбы.
1: Ну, на самом деле, примерно это он имел в виду. То есть умеренное прекращение огня, это на самом деле, когда ты все еще палишь, но уже больше, знаешь, так из вежливости. Типа, извините, я вас, конечно, обстреливаю, но как-то, честно говоря, без энтузиазма сегодня.
2: Слушайте, это очень странно. Это можно интерпретировать в любой сфере. Например, я пойду в столовую, возьму суп, а мне ложку сломают, да? Трамп, конечно, дипломат с большой буквы «Ч». Черный юмор.
1: Да, логика там, где, ну, если подумать, на самом деле она просто мировая. На Ближнем Востоке, видимо, теперь прекратить огонь – это снизить накал и уничтожить все, до просто, скажем так, попортить забор. Главное тут, да, конечно же, не расслабляться.
2: Ну, в общем, нужно уже вводить новую шкалу.

0: Давай, Женя, тоже прекращать эту всю войну, вот эти все новости неприятные для пятничного утра. Лучше послушаем музыку, расслабимся.
1: Да, согласен. И на самом деле объявим боевую готовность, точнее игровую готовность, потому что через несколько минут в нашем инстаграме появится задание для шифработа. Кстати, играем сегодня за сочный шашлычный
0: сет. О, а вот это хорошие новости.
2: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Мы здесь недавно упомянули, что сегодня день кетчупа. Ну а с чем он вкуснее всего, Юленька? Ну,
2: конечно же, с мясом, с сочным шашлыком, да в хорошей компании.
1: Да, однако жизнь взрослая такова, что тратить время на готовку того самого шашлыка, ой, как сильно не хочется. Но мы тут и на сцену выходим вместе с нашим шеф-работом, в котором мы сегодня разыгрываем от нашего партнера барбекю-доставки Ами Вкуснятина Чикен Сет от Ами Ями.
2: А все потому, что, друзья, побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека, или даже целую компанию, только сами Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой, из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм.
1: О, вот тут вот стоп, Инстаграм нам понадобится прямо сейчас, поэтому забегаем в него, подписываемся, это главное, и также смотрим наш последний пост. Также просьба угадать, а что же мы попытались изобразить в виде эмоджи сегодня. Между прочим, это фраза, которая очень хорошо знакома каждому, особенно парочкам. Ждем ваши догадки в наш вайбер, телеграм 8029-10-10-307 или же ответом на эту самую историю. Какое число сегодня у нас будет победным?
2: Давай число номер 15.
1: 15
2: одержит,
1: принято.
2: Да. Победу принято. В случае, если напишет правильный вариант ответа. Подсказок давать не будем, а?
1: Не, ну слушай, я уже гляжу, что ответы к нам идут, однако
2: пока чуть-чуть мимо.
1: Они совсем мимо, но тут немножечко про другое. Вот смотрите, у нас тут нарисована влюбленная парочка.
2: Да,
1: знак
2: да, да.
1: Равно. И смайлик какого-то чертика.
2: Что за уравнение, слушайте.
1: По-моему, осталось вот только вот проговорить это выражение. И все. Вот, отлично, ответы отличные пошли.
2: Полетели. Да. Хотя вроде и никаких подсказок еще не давали. Но главное тут то, что первое вот это число пи, оно должно быть в статусе. Только тогда уравнение получится.
1: Ну хорошо, я с тобой абсолютно полностью согласен. В общем, бежим уже искать 15-го. Ну а для вас музыка, для того, чтобы не расслаблялись. Ага. Утро все-таки 5.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Шифробот.
1: 8 часов 51 минута, и в это время обычно мы все сплочаемся, во-первых, потому что отмечаем пятницу, последний рабочий денек перед долгожданными выходными.
2: Как минимум у нас.
1: Как минимум у нас, да. Надеемся, большинство тоже с нами в одной лодке. Ну и как максимум поздравляем одного из счастливчиков, который оказался победителем в игре «Шифробот» и одержал победу над чикенсетом от Тами Ями.
2: Точнее, одержал победу и забрал этот самый чикенсет, точнее, заберет. Смотрите, сегодня мы выбирали человека под номером 15, который даст нам правильный ответ. И ответов на самом деле было море, и многие из них были, кстати, неправильными.
1: Да.
2: Там такое иногда писали. Все варианты озвучить, конечно же, мы не будем. Поэтому перейдем сразу к оглашению ответа. Муж и жена – одна сатана. Вот
1: да,
2: это был правильный ответ.
1: Это
2: да,
1: был правильный ответ. Ну, это те самые люди, которые понимают друг друга без слов, с полуслова, а иногда просто по одному взгляду. Поэтому таков был ответ, и с ним прекрасно справился сегодня Денис, последние цифры номера 1292. Денис, ловите наши поздравления.
2: Да, поздравляем вас, и, конечно же, не забывайте проверять ваш телефон как можно чаще, потому что скоро с вами свяжется наш редактор и расскажет, как можно забрать чикен-сет от Ами-Ями, потому что побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм.
1: Ну и если непосредственно свою часть задания мы выполнили, обрадовали нашего слушателя, хоть одного, но порадовали, то дальше радовать нас всех будет Яна Довбенко со свежим выпуском новостей. Остается ее только дождаться.
2: Ну, конечно же, как и полагается, все это состоится после небольшой рекламно-музыкальной паузы на МВ Радио.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
6: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько абитуриентов сегодня сдают ЦТ и почему важно найти единомышленников.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил народ Дании с Днем Конституции. Он отметил, что эта страна заслуженно считается жемчужиной Скандинавии благодаря своей великой истории, богатому культурному наследию и уникальной природе. Глава государства подчеркнул важность продолжения мирных традиций, взаимоуважения и доверия между народами в нынешней международной ситуации. Александр Лукашенко выразил надежду, что дружественные отношения станут фундаментом для полноценного диалога и разнопланового партнерства по всем направлениям. Более 34 тысяч абитуриентов сдадут централизованное тестирование по второму профильному предмету сегодня. Об этом сообщили в Республиканском институте контроля знаний. Самыми востребованными предметами стали физика, история Беларуси и химия. Испытания пройдут в 40 пунктах по всей стране и начнутся в 11 часов. Те, кто пропустит ЦТ по уважительной причине, смогут сдать его в резервные дни после самостоятельной регистрации с 8 по 11 июня.
0: К новостям в мире.
1: Новое правительство Венгрии сняло запрет на использование Европейского фонда мира для военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС. Заблокированные средства в размере более 6,5 миллиардов евро могут направить на закупку систем противовоздушной обороны для украинской армии. Решение об этом уже принято на высоком уровне. Напомню, предыдущее правительство страны удерживало финансирование Украины с 2024 года. Новые власти заняли иную позицию, однако свои вооружения или солдат на Украину они отправлять не будут. К новостям регионов. Жительница Мядельского района стала жертвой мошенников. Об этом информирует МВД. Женщина лишилась 8400 рублей. Сначала ей позвонили от имени коммунальной службы и попросили сказать коды из СМС. Затем через мессенджер с ней связался лжесотрудник КГБ и обвинил в финансировании терроризма. Женщину убедили положить все наличные на собственный банковский счет, чтобы якобы задекларировать деньги. Однако мошенники уже имели доступ к ее мобильному банкингу и мгновенно списали все средства. В милиции призывают белорусов сохранять бдительность и не передавать коды из СМС. 61-летняя американка купила средневековый замок во Франции и превратила его в женский летний лагерь. Для этого она привлекла 150 незнакомок из социальной сети. Каждая из них вложила по 8,5 тысяч долларов. Замок 13 века вмещает до 50 гостей в неделю и успешно работает. При этом инвесторы получают ежегодную прибыль и могут бесплатно отдыхать в этом лагере. Проект оказался настолько успешным, что в этом году планируется открытие еще одного заведения в здании бывшего монастыря. Деньги на него собрали всего за 7 дней.
0: Новости компании.
1: Кто поет июньскими ночами так, что заслушивается весь лес? Зачем птице нужны ноги ходули и как болотная черепаха строит свое гнездо? Смотрите удивительные истории о дикой природе в новом выпуске программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 82 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: встретились ночью и до утра.
1: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей!
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
5: Улетное утро на МВ-радио.
6: На часах пятница, всем привет, доброе утро.
7: Доброе утро.
6: Мы все еще здесь на связи 97.4 FM. И вы с нами, а это значит, что выходные близко, как никогда. Но есть кое-что еще ближе, чем выходные. Новость, которую вы могли уже видеть, которая обсуждается абсолютно везде. В мессенджерах, пабликах, форумах. Что в стране соседки Москве запустили роботов-пухососов,
7: да.
6: Если видели и поверили, то сразу правило номер один утро пятницы.
7: Да, наверное, не стоит верить каждому прохожему. Уж тем более всему, что видите в интернете, потому что этот робот, как ты говоришь, как он?
6: Пухосос, да, оказался фейком.
7: Фу, не любим мы фейки. Ну а теперь к нам, к реальности, к Минску, к нашей любимой Минской области, с большой буквы Минской области, на секундочку, потому что у нас тут свое лето. Тополиный пух, он тоже повсюду, поэтому рассказывайте, как там у вас дела.
6: Да, в вашем районе летает он, уже можно собирать пух в мешки и сдавать на подушки. Расскажите, откуда вы? Из Фрунзенского, может, района, Уруч, Каменная Горка, Борисов, Слуцк, Жодина, кто где, пишите, звоните, но главное, дышите.
7: Да, дышите, особенно если у вас аллергия на этот самый пух. Но мы не обещаем никаких там роботов, мы обещаем хорошую, продуктивную, главное, легкую пятницу. И вот, кстати, три плана, как мы планируем провести последний завершающий час нашего улетного утра.
6: Заглядывайте к нам в Инстаграм, подписывайтесь, следите, не пропускайте ни один рилс, который старательно монтирует наш SMM-менеджер, а мы тем временем уже выложим историю с двумя треками, один из которых вам предстоит выбрать.
7: Также мы в середине часа разберемся, почему 6 и 26 июня белорусы атакуют ЗАГСы.
6: О.
7: Все это обязательно расскажем. Ну и через несколько минут напомним, что шашлыки на самом-то деле дело святое. Но без нормального кетчупа, простите, господа. Расскажем, как сделать домашний кетчуп вкуснее магазинного, а главное, без химии.
6: Без ГМО. Рассказывать будем мы вдвоем и еще целый час. Женя Тихонов, Юлия Умарова. Обещаем вам улетно-музыкальную паузу на МВ-радио.
5: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Запасной аэродром.
1: Когда мы с Юлей обсуждаем, кто что там покупает в магазинах там на выходные или просто так в будничные, я часто замечаю, что при слове ГМО и консерванты ее лицо кривится вот прям серьезно.
2: Ну, правда.
1: Да и правда, кому охота вредности есть? Раз уж мы сегодня отмечаем также еще и день кетчупа, то почему бы и не сделать его самим?
2: Да, вот знаете, как превратить 5 килограммов помидоров в банку королевского соуса? Если ответ нет, не нужно их бланшировать и снимать шкурку. Есть лайфхак, сейчас все расскажем.
1: Да, в общем, помидоры мы нарезаем крупными дольками, выбрасываем только грубую сердцевину, тушим около 40 минут, поэтому они дадут сок как положено. Если нет, то, в принципе, ложка воды все сама разрешит. Просто добавляете туда, и все прекрасно.
2: Но есть продолжение еще этой истории. Добавляем килограмм крупного нарезанного лука.
1: Ой,
2: томите все вместе 1,5 часа на слабом бурлении. Это первое волшебство. Затем выключаете, засыпаете стаканом сахара, 2 ложки соли туда и специи по вкусу. Корица, перец, гвоздика, паприку, кому что нравится. Пробиваете это все дело блендером. Если хотите идеальную гладкость, ну, протрите еще через сито, но это не обязательно. Оно задержит семечки и волокна, а кетчуп станет как магазинный, но только в 10 раз вкуснее.
1: То есть все это еще вот получившееся у нас месиво нужно уваривать еще где-то, ну, скажем, 1-1.5 часа, пока оно не загустеет. А примерно где-то минут за 10 до конца уксус добавляем для яркости и аромату. Ну, и получается, что все
2: домашний
1: кетчуп, без консервантов.
2: Я за кадром Жене говорила уже, что очень похож рецепт на аджику, которую моя бабушка делает. Если у вас есть свои домашние рецепты, возможно, секретные, ну, поделитесь с нами. Вам не сложно, а нам приятно. А мы со всеми слушателями поделимся этим рецептом. И будем все здоровы.
1: Да, и, наверное, самый главный лайфхак – это ни одного надреза на помидоры для шкурки, потому что она, скажем так, разваривается в такое вот пюре, поэтому и получается. В общем, рецепт великолепный, но кажется, что некоторые могли услышать его не в полном формате. Дожидайтесь, пока оно выйдет в нашем телеграм-канале «Минская волна». Подписывайтесь для того, чтобы быть всегда на волне актуальных событий.
2: Ну, а на волне актуальных событий мы еще будем целых полчаса, поэтому продолжаем слушать музыку. На подходе у нас удивительная новость, почему белорусы просто уже в очередях стоят на дату 6 и 26 июня, чтобы расписаться в ЗАГСе.
1: Да, но сначала небольшая музыкальная рекламная пауза на МВ Радио.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на связи.
1: Первые настоящие, полноценные, законные выходные лета уже дышат нам в спину.
2: Ага.
1: И вот тут начинается самое интересное, потому что 6 июня, это завтра, в Беларуси произойдет великое разделение на три лагеря. Первые поедут на шашлыки, второй – здоровый сон, будут отсыпаться, а третий лагерь, он вас сейчас удивит.
2: В интернете то и дело сейчас все говорят про то, что беларусы атакуют ЗАГСы. Ну, на самом деле ничего страшного не происходит, угу. Просто гуляют слухи, что самые популярные даты в этом году – это 6 и 26 июня. Какая здесь подоплека, спросите вы?
1: Все достаточно прозрачно и элементарно. Тройная шестерка 06.06.2026. В некоторых культурах вызывает вопросы. Наши люди, как всегда, пошли своим путем и объясняют нам в интернетах, что цифра 6 – это символ семьи, домашнего уюта и стабильности. А июнь и вовсе месяц влюбленных. Так что все логично. Хочешь гармонии в браке? Женись на шестерках и в этот месяц.
2: Да, 6.06. Просто что-то мне подсказывает, что если у вас в дате бракосочетания стоит 3 шестерки, то брак явно будет заключен не на небесах. В общем, особый ажиотаж, кстати, тоже вокруг еще 26 июня. Получается, что зеркальная дата, да? 26.06. Красота, симметрия, равновесие. Ну и тем более, плюс им еще на пятницу выпадает. Так что и гостям удобно, и молодожены получают целые выходные на праздник. А вот как итог, в одной только Гомельщине 6 июня планируют сыграть почти аж 180 пар свадьбы.
1: Горько молодым! А 26 июня по нашей статистике еще 165 молодоженов станут счастливее. В общем, белорусы ничего не боятся, спокойно берут от жизни все, ну и правильно делают. И даже... Потому что счастливая семья – это не число на календаре, это решение двух людей.
2: Кстати, нас в студии тоже по-прежнему двое, и мы доведем то, что начали до конца. Близится наша удачная посадка, и мы выбираем трек утра этого пятницы. Так что забегайте, голосуйте. Ну, ладно, давайте музыку послушаем.
1: В Инстаграме все найдете, да, мы уйдем, послушаем музыку.
2: Да.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: «Дачная посадка».
1: Друзья, мы иногда и сами не замечаем, насколько устаем в потоке рабочих или бытовых задач. И важно здесь давать мозгу передохнуть, замедлиться, заметить свое состояние.
2: Поддерживаю.
1: Поэтому предлагаем прямо сейчас отвлечься и выбрать песню, под которую мы запустим этот день пятницы 5

0: 1 июня.
1: На самом деле день-то уже запущен благодаря нам, утро так точно состоялось.
0: Ну, дадим рывок еще дальше.
1: И финальный рывок, кстати, поможете сделать нам вы, дорогие слушатели, потому что это удачная посадка. Здесь мы голосуем за один из двух предложенных нами треков и выбираем, какой же из них должен звучать под завершение нашего эфира. Проголосовать можно в нашем Viber Telegram 8029 10 10 307, 1, 2, там все на самом деле просто.
0: Разберетесь.
1: Еще проще, это просто перейти к нам в Instagram и оставить свой голос там в одной из сторис.
0: И после завершения голосования мы всенародным образом выберем песню, которая будет завершать, делать такую вишенку на торте этого дня. Поэтому прямо сейчас делаем приемники громче, выбираем на слух.

0: Lil Jon и Suicide Boys Get Low. Отменный трек для того, чтобы лететь, сломя голову. На работу, по делам или же в закат, если вы умудрились до 10 часов утра закрыть все гештальты.
1: Молодцы, кстати, если так, да.
0: Или же в магазин за шашлыком. Для любителей гоночных симуляторов это еще и ностальгия. Поэтому, если песня нравится, ждем ваши голоса.
1: Да, напоминаем, что проголосовать можно в наших социальных сетях абсолютно во всех. И если честно, сегодня два трека, которые вызывают у меня вот прям такое недоумение. За какой из них проголосовать?
0: Оба
1: потому
0: крутые.
1: Что дальше, по-моему, еще хитовее.

0: Лудакрис, Лил Джон и Ашер. В целом почти это тот же самый трек, что мы и слышали выше. Вот он наполнен пафосом настолько, что представляешь, как по теплым курортным улицам едешь в машине с откидным верхом, а все дела остаются где-то там, далеко. Да и вообще эти дела все не про нас.
1: Неважно, это все в пятницу. Друзья, добавим хорошего настроения в эфир. Если песня понравилась, если вы хотите послушать ее целиком, ждем голоса в Viber, Telegram 8029-1010-307.
0: И помните, какую бы песню сегодня вы не выбрали, пятница будет улетной.
2: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: «Удачная посадка».
1: Итак, 9 часов 46 минут, уже с минуты на минуту мы пересечем финишную прямую, вырвемся из утра и поедем покорять этот день. Ну а на это нужен правильный заряд, поэтому мы выбрали сегодня песню, чтобы заезд был отменным.
2: Итак, по результатам нашего голосования сегодня побеждают Ludacris, прошу прощения, как раз таки они проигрывают, Lil Jon и East Side Boys.
1: Get low.
2: Отлично. Нужно добавить немножечко драйва. В конце концов, это только первая пятница наступившего нашего лета. Поэтому ее включаем до погромче.
1: Пусть все лето пройдет, как вот сегодняшнее настроение пятницы. Легко, задорно, с хорошим настроением, несмотря на какие-то задачи, рабочие отчеты и так далее. Это всегда было, есть и будет. Ну, а мы тоже будем только в понедельник с тем же настроением и настроем на всю следующую неделю.
2: Именно так. Подписываюсь под каждым словом, которое ты говоришь. Однако для того, чтобы настроение не проседало сегодня на протяжении целого дня, оставайтесь с нами, потому что впереди только лучше, только больше и, конечно же, только пятничные. Ну что же, с вами был коллектив «Улетного утра», уже заходит на посадку под великолепную музыку, поэтому прощаемся с вами и до понедельника.
1: Народные любимчики Женя Тихонов и Юля Умарова. Всем реверанс, пока! Наш рейс.

0: Реклама.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВРА. Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Русское радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 21 градуса со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какую структуру создали в Беларуси и о чем стоит знать аллергикам.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посещает с рабочим визитом Кыргызстан. Глава правительства сегодня принимает участие в белорусско-кыргызском бизнес-форуме. Александр Турчин отметил, что эта страна является перспективной площадкой для создания совместных производств с высокой добавленной стоимостью. Он подчеркнул, что для этого есть все необходимые ресурсы. Приоритеты работы определены в дорожных картах до 2027 и 2030 годов. При этом сегодня акцент смещается с простой торговли на глубокую кооперацию. Новый технический комитет по стандартизации аддитивное производство начал работу в Беларуси. Структуру создана Национальной академией наук при поддержке Госкомитета по стандартизации. В состав нового комитета вошли 12 организаций. Присоединиться могут научные институты, вузы и испытательные центры. Главная задача – повысить качество стандартизации в области выращивания изделий на 3D-принтере по цифровой модели. Уже запланирована разработка государственных стандартов в соответствии с международными требованиями. Программа рассчитана до 2029 года.
0: К новостям в мире.
1: Государственный долг США может превысить 41 миллион долларов в 2027 году. Об этом пишет ТАСС. Согласно прогнозам специалистов, эта метка будет достигнута весной. Одной из главных причин эксперты называют военную операцию против Ирана. Расходы на нее уже превысили 29 миллиардов долларов. После достижения лимита у правительства останется всего несколько месяцев, чтобы избежать дефолта. Вопрос о повышении потолка госдолга вновь станет открытым для Конгресса и администрации. Аграрии Минской области ежедневно закладывают более 80 тысяч тонн сенажа. Об этом информируют власти центрального региона. Работы ведутся в усиленном режиме из-за складывающихся погодных условий. Каждый день хозяйство скашивает до 13 тысяч гектаров трав, чтобы оперативно завершить первый укос. Южные районы, например, Несвежский, Клецкий, Любанский и Слуцкий уже приближаются к финишной прямой. В целом, по центральному региону скошено почти 170 тысяч гектаров трав. Общий объем заготовленного сенажа достиг почти 830 тысяч тонн. И в завершение выпуска. Первую вакцину от аллергии на пыльцу березы могут зарегистрировать уже в сентябре этого года. Разработка принадлежит российским ученым. Препарат Аллергарда признан уникальной генно-инженерной разработкой. Сейчас идет третья фаза клинических испытаний. Однако вакцина уже показала высокую безопасность и хорошую переносимость. Для максимального эффекта медики советуют ввести препарат 5 раз в осенние месяцы. Кроме того, разработчики отмечают, что вакцина также способна защитить от перекрестной пищевой аллергии.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 19 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Меделе и Кополе. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем нужно знать владельцам электромобилей и какой проект вернется на ТВ.
0: Новости.
1: Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение о взаимном признании водительских удостоверений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства нашей республики. Договоренности заверили премьер-министр Беларуси и руководитель администрации президента Кыргызстана. Документ также предполагает, что жители обоих государств смогут обменивать выданные разрешения у ответственных органов. Среди прочего, ведомства подписали ряд и других документов. Онлайн-портал «Одно окно» для владельцев и будущих покупателей электромобилей запустили в Беларуси. Инициатором проекта выступила Белорусская ассоциация развития электротранспорта. Через сервис можно оставить жалобу на зарядную станцию, задать вопрос о работе автомобиля или внести свои предложения. Специалисты обещают отвечать в течение нескольких дней, а типовые разъяснения публиковать в соцсетях. Обратиться за помощью смогут все желающие вне зависимости от марки машины или гражданства.
0: Новостям в мире.
1: Правительство Германии уже несколько недель активно готовится к переговорам с Россией. Об этом сообщает ТАСС. Власти европейской страны проводят регулярные консультации с Францией и Великобританией. По данным источников, для Берлина ключевую роль играет формат Евротройки. Однако к обсуждению также привлекли Италию и Польшу. Ранее руководство Германии заявило, что страна готова к диалогу с Москвой по урегулированию конфликта на Украине, когда для того появится возможность. Сейчас немецкие власти обсуждают будущие форматы контактов. К новостям регионов. Запрет на вылов самообыкновенного действует в Минской области до 1 июля. Ограничения ввели на период нереста, когда вода прогревается до 18 градусов. Мера помогает сохранить вид, который раньше находился под угрозой исчезновения. За незаконную добычу одной особи нарушителю придется заплатить 12 базовых величин, а также штраф до 30 базовых величин. Если ущерб превысит 100 величин, нарушителям грозит уголовная ответственность. И в завершение выпуска. Проект «Фабрика звезд» может вернуться на телевидение в следующем году. Об этом пишут СМИ. Шоу впервые вышло в 2002 году и в разные годы подарило сцене Тимати, Полину Гагарину, Ирину Дубцову, а также группы «Корни» и «Фабрика». Последний раз проект возвращался в эфир в 2011 году. Теперь новое поколение молодых исполнителей может получить шанс повторить путь звезд, а зрители вновь следить за их становлением в прямом эфире.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: lights, camera, action, that's it.
1: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 19 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
2: Наши на Минской волне.

0: Категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – фильм «Дэнни и Мэнни в кино». В центре событий оказываются лабрадор Дэнни и сфинкс по кличке Мэнни. Дружелюбный и смышленый пес популярен в соцсетях, а потому получает крупный рекламный контракт. Но мохнатому герою приходится покинуть любимый дом, а вместе с ним и лучшего друга кота. А в это время хозяин Дэнни переживает кризис в отношениях с невестой. И вместе им нужно понять, как же не потерять дорогих сердцу людей и котов. Какие приключения ждут героев, узнаете в кино. Например, в Слуцком кинотеатре «Беларусь» фильм выйдет завтра в 12:35.
1: Киномания.
2: Вторая лента – боевик «Джек Райан. Призрачная война». События вращаются вокруг бывшего агента американской ЦРУ. К нему обращается старый руководитель из разведки. Он просит героя полететь в Дубай и забрать там одну посылку по старой дружбе. С большой неохотой Джек соглашается и отправляется на задание. Однако миссия быстро выходит из-под контроля. Курьера с важной посылкой ликвидируют, а сам герой внезапно становится врагом таинственной группы опасных наемников. Что же происходит вокруг Джека Райана на самом деле, увидите на больших экранах. Например, в Молодечнинском кинотеатре «Родина» фильм выйдет завтра в 21:00. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Слушаем наше на МВ-радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
4: Истина в Минской правде.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 23 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают правоохранители и что нашли у берегов Норвегии.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Стороны отметили успешное развитие отношений по всем направлениям и рост объемов двусторонней торговли. Александр Турчин подчеркнул, что Кыргызстан является важным партнером Беларуси, а страны совместно работают в международных организациях. К 2030 году стороны рассчитывают достичь взаимного товарооборота в 500 миллионов долларов. Для этого необходимо внедрять инновационные подходы и развивать проекты промышленной кооперации. Милиция Беларуси получила около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты задержали двух курьеров-преступников. У них изъяли более 40 тысяч рублей. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 50 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: США могут отменить поставку ракет «Томагав» в Германию. Об этом сообщает газета «Политика». Причиной такого решения стали опасения, что Россия воспримет это как эскалацию, а также сокращение американских запасов оружия. Отказ от сделки является частью более масштабного плана Пентагона по выводу части сил и техники из Европы. В то же время Берлин изучает альтернативные варианты и обеспокоен тем, что оборонная промышленность Европы не сможет быстро восполнить возникший дефицит. К новостям регионов. Профилактическая акция «Безопасный переход» проходит в Минском районе. Об этом информирует ГАИ. Инициатива призвана сократить число ДТП с участием уязвимых участников движения и усилить безопасность на дорогах. Основная причина аварии – нарушение правил дорожного движения. Водители нередко не пропускают людей на пешеходных переходах, а пешеходы, в свою очередь, начинают переходить дорогу, не убедившись в полной безопасности. Госавтоинспекция призывает всех участников движения проявить максимум внимания и ответственности. Акция завершится завтра. Торговое судно, затонувшее в середине 18 века, обнаружили у берегов Норвегии. Об этом сообщает агентство Рейтер. На глубине около 600 метров сохранились ценные артефакты. Водолазы извлекли фарфоровую посуду, фрагменты хрустальных люстр, текстиль и зерно. Министр климата и окружающей среды Норвегии назвал эту операцию технологическим прорывом в подводной археологии. Сейчас артефакты готовят к реставрации, а эксперты изучают архивы, чтобы установить имя и маршрут судна.
0: Новости компании.
1: Кто поет июньскими ночами так, что заслушивается весь лес? Зачем птице нужны ноги ходули и как болотная черепаха строит свое гнездо? Смотрите удивительные истории о дикой природе в новом выпуске программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, над чем работают аграрии и за что жителю Австралии грозит штраф.
0: Новости.
1: Экспорт товаров в Беларуси вырос более чем на 22,5% за первые 4 месяца года. Такими данными поделился Национальный статкомитет. Внешнеторговый оборот страны превысил 32 миллиарда долларов, при этом белорусские поставки на внешние рынки составили почти половину. Также импорт увеличился на 16%. Ранее положительные тенденции отметил премьер-министр нашей республики Александр Турчин на заседании правительства. Он подчеркнул, что необходимо не снижать требований и активно работать на всех зарубежных направлениях. Первый укос трав в Беларуси проведен на половине запланированных площадей. Об этом информирует Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Продолжается заготовка сена и сенажа. Также травяных кормов заготовлено более 980 тысяч тонн кормовых единиц. Под яровой сев накоплено 96% минеральных удобрений.
0: К новостям в мире.
1: Морской беспилотник взорвался в порту Констанца в Румынии. Об этом информирует Министерство обороны страны. Специалисты установили, что дрон не принадлежит румынской армии и относится к типу, который применяли в военных действиях на Украине. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас место происшествия оцеплено разведкой и береговой охраной. Расследование дела ведет прокуратура. К новостям регионов. Жителя Борисова задержала ГАИ. Мужчина угнал автомобиль и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. При этом нарушитель закона не имел прав управления транспортом. Нарушителя поместили в изолятор временного содержания, машину отправили на охраняемую стоянку. По факту угона авто заведено уголовное дело. И в завершении выпуска. Более 100 тысяч экзотических тараканов на сумму около 142 тысяч долларов изъяли у заводчика в Австралии. Об этом сообщили в Министерстве по изменению климата, энергетике, окружающей среде и водным ресурсам. Разведение мадагаскарских шипящих и аргентинских тараканов в стране строго запрещено из-за угрозы для дикой природы и сельского хозяйства. Так нарушителю грозят крупные штрафы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 82 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Артем Титов расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что намерены заместить власти Беларуси и какое исследование запускают страны Азии.
0: Новости.
1: Беларусь и Кыргызстан заключили ряд новых соглашений о развитии сотрудничества. Соответствующие документы подписали в рамках официального визита премьер-министра нашей страны Александра Турчина в Центральноазиатское государство. Например, почтовые службы двух республик намерены развивать взаимодействие между собой. Аналогичные договоренности заключили несколько музеев, университетов и филармоний. Кроме того, официальные Минск и Бишкек сформируют совместный деловой совет. Такой орган призван усилить сотрудничество между компаниями двух стран. Беларусь намерена полностью заместить поставки рыбы, овощей и фруктов из недружественных стран. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства нашей республики. В ведомстве считают, что достичь такой цели можно до конца 2030 года. Выполнять задачу рассчитывают за счет увеличения импорта из дружественных государств и развития национальных производств. Акцент в том числе планируют делать на создании предприятий глубокой переработки исходного сырья.
0: К новостям в мире.
1: Беспилотники атаковали два грузовых судна с гражданами Азербайджана в Азовском море. Об этом сообщили в Азербайджанском министерстве иностранных дел. По информации ведомства, в результате удара погибли 5 граждан Азербайджана. Еще трое получили ранения. Пострадавших доставили в одну из больниц Екатеринбурга. Представители официального Баку направились на место происшествия. Дипломаты изучают ситуацию и взаимодействуют с компетентными органами. К новостям регионов. Церемония открытия нового сезона работы студотрядов состоялась в Минской области. Мероприятие организовали в Червине. Событие собрало около 250 участников таких групп со всего центрального региона. Представитель Минобласполкома подчеркнул, что государство всегда готово поддерживать целеустремленную и трудолюбивую молодежь. В общей сложности летом в составе студотрядов будут работать около 4000 человек на территории Минской области. И в завершение выпуска. Страны Азии намерены создать искусственную биологическую клетку. Соответствующую инициативу поддержали десятки лабораторий из 6 стран региона. В их числе Китай, Япония, Южная Корея и Сингапур. Проект предполагает формирование дееспособной частицы из заранее созданных неживых компонентов. Ученые полагают, что инициативу можно реализовать примерно за 10 лет. В случае успеха производство клеток может значительно ускорить развитие медицины и процесс разработки лекарств.
0: Новости компании.
1: Кто поет июньскими ночами так, что заслушивается весь лес? Зачем птицы нужны ноги-ходули? И как болотная черепаха строит свое гнездо? Смотрите удивительные истории о дикой природе в новом выпуске программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: курс доллара по Нацбанку. Сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Глава Центрального региона изучил строительство нового хирургического корпуса областной больницы. Каким станет будущий объект, выяснила Галина Наркевич. Экономика Германии находится в довольно непростом положении. Причем здесь получатели пособий, описывает Андрей Лазуткин. Приближается День мелиоратора. Насколько такая профессия важна для Минской области, рассказывает Анастасия Аквилова. Летом многие люди стараются путешествовать. Что можно увидеть в поездках по Беларуси, узнала Виктория Масько.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, слабодневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна. Окунись в атмосферу лета с «Минской правдой».

0: на «Минской волне».
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
2: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея класс.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Где были мои глаза? А где были мои уши?
6: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
5: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
7: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать любителям электрокаров и какую возможность получит американское правительство.
0: Новости.
1: Завершился официальный визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Кыргызстан. В рамках такого события официальные Минск и Бишкек заключили ряд новых контрактов и соглашений. Их сумму оценивают более чем в 5 миллионов долларов в эквиваленте. Также стороны договорились о проведении первого форума регионов Беларуси и Кыргызстана. Мероприятие организуют уже осенью. Событие призвано усиливать сотрудничество двух стран. Более 400 зарядных станций планируют построить в нашей стране за этот год. Такой информацией поделились в компании «Беларуснефть». Одно из ее подразделений и занимается возведением и эксплуатацией таких комплексов. По словам специалистов, половина будущих точек сможет довольно быстро пополнять заряд батарей машин. В целом, организация рассчитывает создавать не менее 500 зарядных станций каждый год. Некоторые из них способны принимать большое количество электрокаров одновременно.
0: К новостям в мире.
1: Практически 50 человек погибли в пустыне в Нигере. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV. По информации журналистов, большая группа людей двигалась на автомобиле. Однако транспортное средство сломалось, и путешественники остались в жарком регионе без запасов воды и других ее источников. Два человека смогли преодолеть большое расстояние и сообщить о произошедшем местным властям. Однако к началу спасательной операции все остальные пассажиры уже погибли. К новостям регионов. Ограничения на посещение лесов действуют на всей территории Минской области. Таким образом, в зеленые массивы центрального региона нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. Отслеживать точную информацию об ограничениях можно через интерактивную карту на сайте Министерства лесного хозяйства. И в завершение выпуска. Правительство США сможет получать ранний доступ к передовым моделям нейросетей. Соответствующий указ принял президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Согласно документу, разработчики сложных систем могут запросить у чиновников анализ своих изобретений. В таком случае организации должны не выпускать новые технологии искусственного интеллекта в публичный доступ в течение 30 дней. За это время государственные специалисты оценивают безопасность систем и их возможную угрозу для Соединенных Штатов в целом.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько водоемов намерены очистить в Беларуси и какой рекорд пытались поставить в Аргентине.
0: Новости.
1: Беларусь планирует расширять поставки техники в Кыргызстан. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Александр Турчин. По его словам, отечественные предприятия желают экспортировать разнообразные машины зарубежным партнерам. Например, официальный Минск готов отправить Бишкеку технику для горнодобывающих компаний. Также Беларусь предложила Кыргызстану закупать сельскохозяйственные, коммунальные и машины для специальных служб. Власти Беларуси намерены провести санитарную очистку около 130 акваторий в этом году. Такой информацией поделились в Министерстве природных ресурсов. Как отметили в ведомстве, на водотоках и водоемах будут убирать упавшие деревья, донные отложения и сорняки. Также ответственные службы рассчитывают дополнительно благоустроить 60 водных объектов. Специалисты отмечают, что такие работы позволяют поддерживать локации в надлежащем состоянии, в том числе для отдыха людей.
0: К новостям в мире.
1: Россия и Украина произвели очередной обмен военнопленными. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. Как отметили в ведомстве, стороны конфликта направили друг другу примерно по 200 комбатантов. Официальная Москва намерена отправить всех освобожденных бойцов на лечение и реабилитацию в свои военные медицинские учреждения. Отмечу, что Россия и Украина произвели обмен пленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Новостям регионов. Борисовская центральная райбольница завершила стационарное лечение всех пациентов с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. По информации ведомства, все пострадавшие дети находятся дома. Состояние ребят оценивают как удовлетворительное. Вместе с тем специалисты продолжают выяснять причины возникновения массового отравления несовершеннолетних. Напомню, следователи выявили отравление в разных частях Минской области. И в завершение выпуска. В Аргентине не смогли приготовить самый большой бутерброд в мире. История развернулась в городе Авильянедо. Одно из местных заведений решило создать закуску длиной в 750 метров. Сэндвич начали делать на одной из центральных улиц населенного пункта. За процессом наблюдали тысячи людей. Им пообещали раздать порции бутерброда после регистрации достижения Книгой рекордов Гиннесса. Однако готовка затянулась, и зрители начали отрывать себе куски огромного сэндвича. В итоге установка рекорда была сорвана.
0: Новости компании.
1: Кто поет июньскими ночами так, что заслушивается весь лес? Зачем птице нужны ноги-ходули? И как болотная черепаха строит свое гнездо? Смотрите удивительные истории о дикой природе в новом выпуске программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
2: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о любви, о той, которая начинается с единства двух сердец, переживает испытания, но остается в памяти навсегда. Владимир Высоцкий. Вот она. Вот она.
1: Факты.
2: Произведение написано в 1978 году. Оно относится к позднему периоду творчества автора, когда в его лирике стали преобладать глубокие философские и драматические мотивы. В отличие от большинства произведений Владимира Высоцкого, этот текст создавался именно как стихотворение, а не как песня для исполнения под гитару. Исследователи литературы относят строки к любовной лирике автора. Они отражали личный кризис в отношениях с возлюбленной Мариной Влади и к общей усталости от публичности. Владимир Высоцкий – поэт, актер, музыкант, голос целого поколения. Он пел о любви, о дружбе, о жизни. Громко, честно и без прикрас. Любовь приходит, меняется, иногда уходит. Но она никогда не проходит бесследно. А как нейросеть увидит этот хит?

0: Чувство любви можно сравнить с рекой. Сначала она бурлит, несется, захватывает, потом замедляется, может исчезнуть, а иногда родником возвращается вновь. И помните, иногда из маленького чувства рождается целый океан идей. И этот океан внутри вас.
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кто посещает Беларусь и почему не стоит есть много соли.
0: Новости.
1: Беларусь намерена развивать взаимную торговлю и кооперацию с Кыргызстаном. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Александр Турчин. Он отметил, что отечественные предприятия могут нарастить поставки сельхозпродукции, ветеринарных препаратов и техники зарубежным партнерам. В случае необходимости официальный Минск готов предоставить кредиты на выгодных условиях для финансирования сделок. Также Беларусь предлагает Кыргызстану наладить совместное производство силовых трансформаторов. Это оборудование все больше необходимо центральноазиатскому государству. Президент Ганы Джон Драмани Махама прибыл в Беларусь с официальным визитом. Мероприятие такого уровня является первым в истории отношений двух стран. В рамках события официальный Минск и Аккра рассчитывают заключить ряд новых договоренностей. Например, власти нашей республики намерены значительно увеличить экспорт ряда товаров в африканское государство. Также речь может пойти об увеличении числа студентов из Ганы в белорусских вузах.
0: К новостям в мире.
1: Локальный режим прекращения огня вступил в силу в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии. Как отметили в ведомстве, перемирие призвано обеспечить ремонт важных линий электропередачи. Они позволяют поддерживать безопасное состояние остановленных ядерных реакторов. Вместе с тем, Россия уже заявила о нарушении режима прекращения огня со стороны Украины. В результате удара по району ремонтных работ пострадали 5 военнослужащих. Республиканская донорская акция пройдет в Беларуси. Мероприятие организуют на базе столичного дома Белорусского союза женщин в предстоящий понедельник. Приходить приглашают людей в возрасте от 18 до 65 лет. Им предлагают сдать кровь и ее компоненты для помощи другим лицам. Добровольцам необходимо иметь при себе паспорт и выписку из поликлиники. От мужчин также потребуют военный билет. Отмечу, что акция будет проходить с 10 утра до часу дня. И в завершение выпуска. Излишнее потребление соли может ухудшать работу легких у ряда пожилых людей. Так считает группа ученых из Китая. Они изучали состояние примерно 650 человек. У них диагностировали хронические трудности с прохождением воздуха в органах. Исследователи пришли к выводу, что большая доля специй в рационе таких пациентов еще сильнее ухудшает функции легких. Потому ученые уверены, ограничение количества соли в еде будет позитивно влиять на пожилых людей с хроническими болезнями легких.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Итак, пятница, конечно же, 17.11 у микрофона Владимир Николайчик. И это идеальное время, чтобы бросить все дела. Ведь, друзья, до конца рабочей недели осталось считанные минуты. Впереди теплые июньские выходные. И сегодня есть отличный повод. Ведь сегодня весь мир отмечает День охраны окружающей среды. Отлично. Я считаю, праздник особенно для вечера пятницы. Логика проста. Сегодня мы активно защищаем и оберегаем окружающую нас рабочую среду от своего присутствия. Так, собрали чемоданчики на выход. Природа буквально требует, чтобы мы, ближе к паркам, ближе к дачам, ближе к водоемам. Все это, конечно же, только одним называется. Конец рабочей недели. Поэтому сворачиваем годовые отчеты, закрываем рабочие чаты, очищаем свое личное пространство от рабочих мыслей и, конечно же, настраиваемся на полный релакс. Стартуем! Сегодня замечательное времяпровождение, гарантирую, поскольку и играем, и поем, и слушаем, и выигрываем. И все это как дома-шоу. Ну, вообще, конечно, один дома. Я сегодня снова холостякую. Поэтому, в принципе, можно что-то интересненькое устроить. И, конечно же, я напомню о том, что дальше, в конце моего рабочего дня, и вашего, кстати, тоже, мы немного подискутируем. Как и что, все впереди. Оставайтесь с нами. Это «Минская волна».
0: Как дома-шоу на МВ-радио. Слушаем наше на МВ-радио.

0: МВ-радио. Перепелка.
1: Именно, пятничная перепелка, а это значит, что прямо сейчас чуть-чуть погадаем, но перед этим хотел бы сообщить вам о том, что у нас на кону сегодня радость детская. Какая, спросите вы у меня? А я просто отвечу. Для того, чтобы устроить лучшие выходные детям, нужно просто сходить в ботанический сад, потому что там как раз-таки пройдет грандиозный семейный фестиваль «Букидс». Проекту исполнилось 10 лет. Это огромный интерактивный город, где дети получат трудовые книжки, освоят более 100 профессий от диджеев до спасателей МЧС, заработают первые игровые деньги и даже сдадут на права. В общем, будет очень весело. Итак, что на кону? Уже сказал, билеты. А что будет происходить сейчас? А сейчас у нас пятница, а это значит, что мы встречаемся с искусственным интеллектом. Его зовут Чак. Чан. Вот, и он сказал о том, что да, сегодня действительно будет все по-другому. Мы текст не меняем в музыкальной композиции, мы меняем только одно. Мы меняем, как он произносит этот текст, то есть на каком языке. Музыка любимая, а вот понять, что происходит, это придется вам. Итак, условия. Вы слушаете музыкальную композицию, которую искусственный интеллект по имени Чан нам сделал. Узнаете исполнителя и название музыкальной композиции. Сегодня пятое сообщение будет победным, если оно правильно. И напомню, сразу же отправляетесь вот на выходные. Но для этого, опять же, все просто. Слушаем музыку.

0: Ну, смог ведь, смог. И самое главное, многим понравилось. Уже приходят сообщения. Я даже не успел сообщить номер, а наши постоянные слушатели уже набрасывают свои варианты. Итак, 8029-1010-307. Это Viber, Telegram. Напомню, название композиции и исполнителя. И пятое сообщение, если оно правильное, конечно же, будет поощрено. Итак, жду. У нас хорошая музыка, а перед этим, конечно, небольшой блок рекламы.
1: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97,4 FM.
1: Что нас может обрадовать? Конечно же, пару часиков без своих детей. Нет, шучу, можно и с детьми, но я говорю сейчас про то, что пройдет в Ботаническом саду, конечно же, громаднейший фестиваль Bookids. Вот так вот, этому фестивалю уже, этому проекту исполнилось 10 лет. И мы как раз-таки за него сражались. А каким образом? Мы слушали музыкальную композицию, искусственный интеллект ее переделал, текст изменил полностью, и уже многие догадались о том, что это было на китайском языке. Чан, тебе большое спасибо. Ну и песню тоже назвали, и что самое интересное, секунда занудства, прям секунда. 100% попадание у всех. Но как по условию, мы должны еще раз услышать это произведение.

0: А все-таки хорошо получилось, на самом деле. Ну что ж, и хорошо получилось. Я напомню, что пятое сообщение было. Что интересно, многие называли просто название песни, потому что, наверное, не помнили исполнительницу. Но я все напомню вам, и я уверен, оригинал понравится больше.
1: Оригинал.

0: Тушка, так называлась музыкальная композиция, которую Чан вот так взял и переделал. Кстати, я думаю, что это уже будет хитяра, но в другой стране. И, ёх, вот теперь у меня очень сложная ситуация произошла. Почему? Потому что я так долго искал пятое сообщение правильно, и могу вам сказать, чуть ли пальчики не стер на клавиатуре. Но у меня получилось. Андриана. Вот как зовут эту девушку, которая сейчас практически будет прыгать до потолка, потому что услышит свои четыре цифры номера телефона. Последнее это 41-49. Андриана, мы вас поздравляем. У вас практически в руках билет на выходные. Билет в ботанический сад. Ну, а я напомню о том, что очень скоро у меня микрофон заберет наш известнейший человек, который обожает рассказывать много, а самое главное по существу. Ника Романова у нас с, конечно же, МВ-ремиксом. Я не прощаюсь надолго. В начале следующего часа мы услышим, что будет, что происходит на дорогах. Ну и, конечно, потом будем готовить, ну, в одиночестве, узком. Что и как, все расскажу. Оставайтесь с нами.
1: Как дома шоу на МВ-радио. Трек с водором Беларуси.

Всем привет! Окна зажигаются, город примеряет ночную подсветку, а мы включаем то, ради чего стоит задержаться у динамиков. Без лишних слов. Три трека, которые хочется не просто слушать,

0: чувствовать кожей. Их невозможно переключить, и тем более под них невозможно уснуть. MV Remix. Артик и Асти. Сладкий сон.
1: Засыпать с

По пятницам всем нам дышится легче, потому что воздух наполнен свободой, особенно вечерами. MV Remix. Группа «Добро» вечерами.

накануне выходных даже у очень серьезных взрослых глаза счастливые горят и не врут. Леша Свик. Глаза счастливые не врут.

0: Сейчас самая главная задача – сохранить блеск в глазах до понедельника и оставаться в ритме. Пока.
1: МВ Ремикс на МВ Радио. Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, насколько часто автомобили не проходят техосмотр и какое расследование может разозлить Илона Маска.
0: Новости.
1: Беларусь готова поделиться рядом технологий с Кыргызстаном. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Александр Турчин во время визита в Центральноазиатское государство. Он отметил, что официальный Бишкек старается развивать свою экономику. Глава правительства подчеркнул, Минск может предоставить знания по организации некоторых процессов. Также Беларусь готова организовывать стажировки кыргызских специалистов на своих предприятиях. Около 175 тысяч разрешений на участие в дорожном движении выдали в Беларуси за май. Об этом сообщили на предприятии «Белтехосмотр». Как отметили в организации, большинство документов получали физлица. Вместе с тем, каждый восьмой из осматриваемых автомобилей имел недопустимые неполадки. Отмечу, что более 5 тысяч лиц заказали получение разрешения через интернет. Такая услуга становится все более популярной среди автовладельцев.
0: К новостям в мире.
1: Страны Европы заинтересованы в ведении диалога с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он уверен, что государствам региона нужно возобновить общение с официальной Москвой по ряду тем, в их числе прекращение конфликта на Украине и обеспечение безопасности в регионе. Напомню, ранее Кремль приветствовал желание европейских стран начать диалог с правительством России. Новостям регионов. Завершился учебный сбор по территориальной обороне с офицерами запаса Минского района. Мероприятие шло около 4 недель. В нем участвовали примерно 20 военнослужащих. Они отрабатывали основные действия и командование подразделениями в случае наступления конфликта. Представитель Министерства обороны отметил наградами наиболее отличившихся офицеров. Отмечу, что вскоре аналогичная тренировка пройдет в Червинском районе. И в завершение выпуска. Американский миллиардер Илон Маск выполнил лишь 5-ю часть от своих публичных обещаний. Соответствующий анализ провело издание The New York Times. Согласно подсчетам журналистов, всего бизнесмен озвучил около 600 обязательств своих компаний с конкретными сроками. Треть из них выполнили с опозданием или не реализовали вовсе. Также во многих случаях организации миллиардера не смогли подтвердить достижение поставленных целей. Несмотря на такую ситуацию, бизнес Илона Маска продолжает развиваться, а сам он остается богатейшим человеком планеты.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97,4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Итак, ну что ж, действительно, обстановка на дорогах. Сейчас ситуация на дорогах, как ожидалось, вечерний час пик. В Минске набирает обороты, и могу сказать, что сервис Яндекс.Пробки показывает нам внушительное 8 баллов. Если вы сейчас сидите в машинах, то наберите терпение. Давайте посмотрим, где же именно сейчас красная зона и как лучше объехать самые загруженные участки. А я могу сказать о том, сколько бы я ни водил карты сейчас вот по... вперед-назад, право-влево, ничего не меняется. Практически весь город красный. Начиная с Орловки, там все остановилось. Старовилинский тракт. Здесь же улица Якуба Колоса в красном. Красная в красном. Проспект Машерова этим же цветом разукрашен. Есть еще парочку таких, чувствую, даже пиковых. Вот, это станция метро Октябрьская, вот прям проспект Незалежности. У нас, причем, могу вам сказать, объехать по Ульяновской не получится. Там и улица Ленина также в этих цветах. Ну, а самое главное, что улица Якуба Колоса я уже не буду... Нет, назову, почему нет? Сурганова. Здесь то же самое, но... Сложнее всего сейчас по Кольцевой. Если вы выбрались туда, имейте в виду, вы потеряете время. Почему? Расскажу. Значит, ситуация такова. С Дангиновского тракта что внутреннее, что внешнее Кольцевая остановилась. Остановилась и до Логойского тракта, и до вот этой самой знаменитой развилки на проспекте Победителей. Почему? Два ДТП. И самое интересное, что они практически кучненько получились. В Каменной Горке здесь МКАД тоже стоит. И опять же выезд и возвращение в город в разворотах тоже ДТП. Здесь очень сложно проехать. Есть еще один вариант как-то объехать и добраться до Малиновки или там до Игуменского тракта. Но имейте в виду, что внутренняя Кольцевая также остановлена из-за ДТП. В принципе, ничего нового не могу сказать, карта обновилась, и все равно все красное, и все равно торчит 8 баллов. Так что будьте аккуратны, не спешите, выдыхайте, у нас 2 впереди выходных, так что чуть-чуть подождать, и вы или дома, или на даче, или просто на свежем воздухе для того, чтобы снять стресс. Ну а для того, вот как я, как мужчина, говорю, чтобы снять стресс, нужно что? Правильно принять пищу, именно хорошенько поесть, а самое главное, чего-нибудь вкусного и быстро приготовленного. Поэтому очень скоро начнется программа «Что не так у шефа», и вот там как раз-таки я расскажу, как что очень быстро тем людям, которые холостякуют, приготовить. Оставайтесь, это Владимир Николайчик, «Как дома» шоу.
0: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Итак, да, действительно, как дома, и будем мы готовить очень и очень интересное блюдо. Я напомню о том, что прямо сейчас у нас программа «Что не так у шефа?». Ну и у микрофона Владимир. Я могу сказать о том, что холостякую. Сегодня, как видите, в эфире только один мужской голос. Друзья, мы сегодня препарируем блюдо, у которого, ну, есть на самом деле такой ассоциации с романтикой, с походом. Ну, или у каждого шеф-повара это инфаркт миокарда. Наше блюдо сегодня — суп с тушенкой. Вот так вот, да. Казалось бы, ну что может пойти не так? А я вам расскажу, что может пойти не так. Это, в принципе, естественно, такой без... ну, автомат Калашникова. В общем так, безотходное производство, которое можно закинуть все что угодно, но, опять же, можно и испортить это блюдо. Каким образом? Ну, взяли вы какую-нибудь тушенку, а там вместо хорошего мяса всего лишь жир плавает, и уже не то блюдо. Ну, и, конечно, сразу хочу сказать о том, что у нас сегодня на кону интересное, практически, можно даже сказать, такое фантастическое посещение. А чего? Ну, давайте так. У меня есть возможность рассказать вам, а у вас есть возможность туда поехать. Это, конечно же, Дукатский Майонтак. Выдатное место для семейного отпочинка, всего 30 километров от Минска. Итак, чтобы выиграть билет туда, в Дукарский Майонтак, вам нужно узнать, что же не так у шефа. Я напомню, что здесь и сейчас мы говорим о том, что холостяк пытается приготовить что-то быстренькое и вкусное. Как это получается? Ну, давайте так. Я называю ингредиенты, вы же мне говорите, что, точнее, сообщаете на наш Viber и Telegram по номеру 8029-1013, что же в этот, ну, вот такой картофельный суп, или как это можно сказать, даже тушенчатый суп, вот так вот, не идет. Поэтому приготовьтесь, я сейчас буду чудить на кухне, ну, а ваша задача помочь мне все-таки правильно приготовить это блюдо.
0: Что не так у шефа?
1: Ингредиенты. 4-5 картофелин, 1 морковь, 1 луковица, банка тушенки из говядины, я напомню, ложка мелкой вермишели, уксус, ложка петрушки, ложка без горки соли и 2 литра воды. Так что же не так у шефа?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай.
4: Более 3500 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
4: на сайте бутикавто.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вкусно и ароматно, как дома.
1: Итак, да, готовили мы как дома, и холостякую я, и пытаюсь что-то такое очень быстрое сообразить для того, чтобы не остаться голодным, но и в то же время не отравить себя. Итак, а еще мы боролись за право попасть в Дукарский майон. Так это выдатное место для семейных отпочинков всего за 30 километров от Минска. Все подробязности на Дукора.кропка.бай. Вот что я хочу вам сказать. Ни одной ошибки. Да, действительно, вот в этот знаменитый тушенчатый суп не должна ни ложка, ни капля не попасть уксуса. Мне приятно о том, что не было ошибок, а еще мне очень приятно, что многие написали, что они иногда практиковали это. И, ну, когда действительно ничего не было, можно было сделать кашу из топора, и вот это получалось. Но я не знаю, почему выпала ситуация у нас такая, и все-таки я не менял номер победный, это 5-й номер у нас сегодня был, и Виктория, вот именно она оказалась 5-м номером, с правильным ответом. И 6391 — это 4 последние цифры у нее в номере телефона. Виктория, могу вам сказать о том, что уже Дукарский майон так по вам скучает. Поэтому ждите, конечно же, вам напишут в наших соцсетях, и обязательно у вас будут на руках билеты. Ну, а я могу сказать, что сегодня вот мой ракурс зрения с Европы перекинулся в Китай, и могу еще сказать о том, что сегодня интересная новость пришла. Какая? Ну, в общем-то, подождите, все узнаете.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Итак, в курсе дела, это, конечно же, как дома шоу или просто один дома сегодня. Зовут меня Владимир Николайчик, и я к новостям высоких технологий и низких стартов. Про Китай. Нейросеть научила предсказывать протесты и забастовки еще до того, как люди сами поняли, что они чем-то недовольны. Вот система анализирует лайки, жалобы на ЖКХ, например, и на грустные поисковые запросы, и выдает в полицию прогноз погоды. Сегодня вечером ожидаются осадки в виде недовольных дольщиков. Представляете уровень, да? Ну вот, жена только думает, а не устроит ли мне ему скандал? А искусственный интеллект уже шлет мужу уведомление. Критический уровень угрозы. Срочно купи цветы. В общем, так. Пока мы учим нейросеть писать дипломы, в Пекине она работает экстрасенсом и, конечно же, при исполнении. Будьте аккуратны, когда ставите лайки. Ну, а я могу сказать только одно. Это не серьезные новости. Серьезные будут у нас очень скоро. Так что дождитесь.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
6: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как проходит централизованное тестирование и о чем стоит знать любителям удаленной работы.
0: Новости.
1: Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Гродно. Глава государства посетит ряд локаций. Так, Александр Лукашенко откроет новое здание местной областной клинической больницы. Политику расскажут о степени оснащенности заведения современным оборудованием и планах учреждения. Также президент примет участие в торжественной церемонии открытия Республиканского фестиваля национальных культур. Централизованное тестирование по четырем предметам завершилось в Беларуси. Сегодня абитуриенты показывали свои знания по физике, химии, обществоведению и истории нашей страны в контексте всемирной истории. В общей сложности на испытания пришли почти 33 тысячи человек. 10 из них удалили из аудитории за нарушение правил написания ЦТ. Еще 4 учащихся не смогли завершить тестирование по состоянию здоровья. Последние смогут вновь попробовать свои силы примерно через полтора месяца.
0: К новостям в мире.
1: Странам Европы нужно создать свой оборонный альянс. Об этом заявил министр обороны Италии. Он уверен, что такой шаг становится необходимым из-за изменения политики США. Официальный Вашингтон все чаще озвучивает желание уменьшить свой вклад в обеспечение безопасности региона. Потому Рим предлагает государствам Европы усилить свои оборонные возможности за счет новой структуры. Вместе с тем, многие эксперты уверены, инициатива не найдет отклика у стран региона. К новостям регионов. Состоялось торжественное празднование юбилея Мариногорского аграрно-технического колледжа. Учреждение образования начало работать полтора века назад. Различные лица поздравили коллектив и учащихся заведения с таким событием. В их числе представители местной власти, руководство Минской области, а также помощник-инспектор главы государства по центральному региону. Они отметили наградами ряд специалистов колледжа. И в завершение выпуска. Удаленная работа может ухудшать психическое здоровье человека. Так считает группа ученых из США. Они изучили опросы почти 600 тысяч американцев за последние примерно 15 лет. Исследователи пришли к выводу, что выполнение своих трудовых обязанностей из дома немного увеличивает риск появления ментальных недугов. Специалисты объясняют такой эффект тем, что удаленная работа значительно уменьшает число контактов с другими людьми. Это усиливает социальную изоляцию человека и негативно сказывается на его состоянии.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Итак, еще часок мы с вами пообщаемся, и я предложу тему, которая наверняка многих и многих заинтересует. Ну, меня так точно, потому что я лентяй до костей мозга. Лень – это двигатель прогресса или конец человечества? На самом деле мы будем рассуждать буквально через 10 минут по поводу того, что действительно ли прогресс именно идет от ленивых людей, или же наоборот, прогресс идет далеко от ленивых людей, то есть убегает от них. В общем, все это на кону, и в ближайший час мы будем спорить, а самое главное, конечно же, хорошая музыка, вот помощь нам, поэтому оставайтесь с нами. Это «Минская волна». Ну, один сегодня дома, Владимир Николайчик. И я напомню, что про лень мы сегодня говорим.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: 8029 10 10 307. И если вы не лентяй, то вы напишите в наши мессенджеры. А если вы лентяй, то просто-напросто наговорите, чтобы мессенджеры сами буквами все нам показали. Ну, это уже я разделяю просто-напросто тех людей, которые любят по телефону клакать, и те, которые отправляют голосовые сообщения. А сегодня речь идет о том, что лень — это все-таки мать прогресса, или же это медленная смерть прогресса. Вот в чем дело. Значит, уже начали писать, и я могу сказать о том, что есть несколько, ну, предположений таких, и даже нет. Скорее, это законы, которые вышли со временем, то есть уже обработаны, вот как бриллианты. Итак, во-первых, ну, как говорил Билл Гейтс, да, я выберу ленивого человека для сложной работы, потому что он сам найдет самый простой способ делать эту работу. А вот Эйнштейн свою теорию относительно придумал как раз-таки. Просто сидел и думал, да, вот так вот, а не бегал с папками по лабораториям. Ну и другое мнение, другое — это те, кто говорит о том, что все-таки лень, она страшна, да. И, ну, просто лень вот порождает, знаете, такое желание отложить все на завтра. Сделаю завтра. Или, а если это завтра, значит, это никогда. Ну, человек лежит на диване, смотрит ТикТок. И все, вдохновение закончилось. Те, кто-то, что выложил в ТикТок, уже, наверное, там получают лайки 10 000 и больше. А ты просто смотришь. Ну, это вот рассуждение таких людей. Опять же, уже начинает писать о том, что да, лень — двигатель прогресса. Спасибо, Дмитрий. Я буду читать буквально через 15 минут ваше сообщение. Просто напомню о том, что давайте так. Вот вы будете просто-напросто писать нам то, что действительно относится или к лени, или наоборот к трудовому какому-то подвигу. Если вы посчитаете, что это лень, это одно. Если же нет, ну, я все равно зачту это и могу сказать о том, что вот уже начинаю потихонечку лайки ставить всем тем, кто пишет. Итак, напомню, все просто. У нас сейчас такой небольшой, ну, батл для, наверное, для людей, которые не решили, что они сегодня в пятницу вечером будут делать. Хотя это тоже может быть лень. Понимаете? Надо посидеть, подумать, а просто кабельное включить и смотреть. Так вот, лень — это двигатель прогресса или конец человечества. Жду ваше сообщение. Напомню, 8029 10 10 307, Viber, Telegram. Меня зовут Владимир Николайчик. Сегодня я с вами и собираюсь все-таки порадовать всех тех, кто или любит на диване полежать, или наоборот, что-то руками может мастерить, и он считает, что он самый-самый.
0: Дома шоу на МВ Радио. Реклама.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея — огонь.
4: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: пятницу вечером, и могу сказать о том, что даже некоторым не лень было нажимать на клавиши. Ну, не знаю, может, наговорили, а наши мессенджеры выдали все это вот в таком виде, буквенном. Дмитрий, спасибо большое, что написали. Лень – это двигатель прогресса, знаю по себе. Делаю умные таблицы в Excel, чтобы меньше работать руками. Дмитрий, понимаю. Могу вам сказать о том, что у меня тут много набросалось интересных сообщений. Вот, например, Игорь тоже подтверждает. Конечно, двигатель. Если бы человеку не было лень ходить на речку, мы бы не придумали водопровод. Вот. Ну, тоже может быть интересно. А Ольга тоже говорит о том, что абсолютно согласна. Все гаджеты в моей машине от навигатора до партроника придумали ленивые люди, которым надоело крутить головой и блуждать по улицам. Хорошо. Здесь... Кстати, есть еще и рациональное зерно. Я говорю сейчас про людей, которые написали о том, что лень – это конец человечества. Вот Дмитрий, фитнес-тренер, написал о том, что это путь к деградации. Из-за лени люди перестали двигаться, пересели на электросамокаты и страдают ожирением. Скоро мы просто разучимся ходить. Ну да, я понимаю, надо все-таки привлекать в спортивные центры людей. Ну, а вот мне интересно тоже, Анна написала, преподаватель, какое развитие? Лень убивает мозг. Сейчас из-за лени студенты даже думать не хотят. Все за них пишет искусственный интеллект. Это деградация, это, а не прогресс. Вот так вот. Ну и вот еще одно «за». Светлана, молодая мама. Если бы мы не были... Нет. А, да, если бы мы не ленились... то до сих пор бы стирали белье руками, вот. А сейчас за нас это все делают роботы-пылесосы, вот. Ну и некоторые, конечно, благодаря лени продолжают лежать на диванах, но, я так понимаю, Светлана, этого не про себя, поскольку написано, что молодая мама. Ну и закончу эту тираду Елена, еще одна радиослушательница, она так и написала. Радиослушательница Елена. Лень – это начало конца. Человек развивается только через преодоление трудностей. Когда нам станет лень жить и чувствовать, человечество исчезнет. Да нет, Леночка, не исчезнет. Все будет замечательно и превосходно. И даже лентяи смогут подойти к холодильнику, открыть его, увидеть, что там ничего нет, и все равно потопать в магазин. Ну а под какой погодой они потопают в магазин, зонтики или же наоборот солнцезащитные очки, я расскажу через несколько минут.
1: Легко и спокойно, как дома.

0: радио. О погоде.
1: Итак, вот что нам говорит Белгидромедцентр на 6 июня. Погодные условия в Беларуси. Ожидается преобладание облачной погоды. Во многих районах дожди, грозы. При грозах сильный ветер. Температура воздуха минимальная ночью плюс 10, плюс 16, максимальная днем плюс 18, 24, по востоку до 28 градусов тепла. Ну а что же говорят про Минск? Ночью сегодня плюс 14, плюс 16, юго-восточный ветер, преобладает облачная погода, временами дождь. Днем же плюс 18, плюс 20, ветер переменный, временами дождь, при грозе усиление ветра. Ну что ж, значит, вы знаете, что завтра нужно одевать минимум, ну что-то такое непромокаемое, ну и не забывать зонтики. Всем хорошего настроения, услышимся уже в понедельник. Это было «Как дома» шоу или «Один дома». Владимир Николаевич, всем хорошего настроения.

0: Радио. Минск 97.4 FM. Реклама на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

0: Реклама.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама. Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Минская 97.4 FM.